0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить с вами о поклонении истинном и ложном. Когда мы начали беседовать с вами о сотворении мира и человека, мы узнали также о том, что в самом начале, после сотворения человека, человек имел свободное общение с Богом, потому что ничто не разделяло их, греха еще не было в жизни людей, хотя сатана уже был и зло вообще существовал. Человек же не знал зла, а только добро, и посредине рая стояло дерево познания добра и зла, плод которого Бог не разрешал человеку есть. Адам и Ева ели от всех других плодов в райском саду, но от этого дерева не ели, помня, что Бог запретил им это делать. Но однажды дьявол в виде змея подкрался к Еве, когда она была одна, и заронил сомнение в ее душу, сказав, действительно ли Бог сказал, не ешьте от этого дерева? Ева сказала, что да, но дьявол не унимался. Он сказал вам, что в день, когда вы вкусите от этого дерева, смертью умрете. Но это не так, не бойтесь, не умрете, но только станете как боги, знающие все, добро и зло. Ева поверила сатане и ела от плода этого дерева и давала Адаму. Грех непослушания Богу вошел в сердца их, и святой, непогрешимый Бог уже не мог иметь свободного общения со своим творением. Но Бог очень любил человека и создал его для себя, для общения с собою, а теперь это общение было нарушено, и Бог был вынужден прогнать их из рая, но он тут же показал человеку, как он может продолжать приходить к нему, прикрыв свой грех кровью животного. Наказание за грех — смерть. Но для того, чтобы человек сам не должен был умирать каждый раз, когда он согрешает, на земле давно бы не было людей, если бы это было так, Бог велел приносить заместительную жертву. За грех человека умирало животное, приносилось в жертву жизнь в крови животного, тело же могло идти в пищу. В жертву приносились животные чистые, овечки, телята, голуби, козлята. Обо всем этом Библия говорит очень подробно. Но нам важно только знать, что жертвы животных были временным методом прикрытия, а не уничтожения греха, чтобы человек мог все же общаться с Богом. Окончательной жертвой за грехи всего мира стал Христос, Сын Божий. И сегодня мы приходим к Богу во имя нашего дивного Спасителя с навсегда омытым Его кровью грехом. Наш Бог — живой Бог, сотворивший нас для Себя и спасший нас кровью Его Сына. От начала жизни на земле Он открылся людям как живой Бог и Творец. Для того, чтобы открыть Себя миру, Он избрал народ, который произошел от Авраама, еврейский народ, и от этого народа избрал Спасителя Иисуса Христа. Бог сказал израильскому народу, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху, и на земле внизу, и что в воде ниже земли».

разным силам и явлениям в природе, а потом и людям, и предметам, которые считали священными. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Так пишет о идолопоклонниках апостол Павел. Он говорит это не о дикарях, а о самых просвещенных и образованных людях его времени, о жителях Рима, Афин и Египта. Как были они сведущи в искусствах, в науках, в литературе, в красноречии, и как в то же самое время были тупы и несведущи в вопросах религии. Египтяне, например, обоготворяли быка, персы поклонялись огню, греки и римляне имели много богов, которые, по их мнению, завидовали друг другу и враждовали друг с другом. И в наше время есть несколько миллионов язычников, которые также невежественны в религии, как в те древние времена. Они создают статуи и изваяния, которым поклоняются и молятся. Но зачем идти так далеко? В некоторых цивилизованных и культурных странах, не признающих над собою власти живого Бога, люди буквально поклоняются вождям, героям, научным достижениям, материальным приобретениям. Это не дикари, но для них святы предметы и люди, а не Бог, который сотворил их и ради их спасения и вечной жизни отдал своего Сына на крест. Когда представишь себе всю нелепость идолослужения и то, как грубо оно проявлялось на протяжении веков, не удивляешься гневу Божьих пророков. Интересен рассказ о пророке Илие, который на горе Кармели наблюдал, как жрецы Ваала тщетно взывали к своему Богу и молили его о том, чтобы он послал огонь на их жертву. Жрецы Ваала, призывая имя его с утра и до полудня, говорили: «Ваал, Ваал, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите, кричите громким голосом, потому что он Бог, может быть, он задумался или занят, или, может быть, он в дороге, а может быть, спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа. Иудейский пророк Исаия тоже говорит о безумии идолослужения, рассказывает, как делаются изображения богов. Человек идет в лес, выберет себе дерево и рубит его, и это служит ему топливом, а на другой части варит пищу, а из остатков делает бога, идола своего, поклоняется ему и молится ему и говорит: «Спаси меня, потому что ты Бог мой». Исаия 44 глава от 14 до 17 стиха. Эти слова пророка Исаии напоминают мне рассказ об одной маленькой девочке, которая воспитывалась в миссионерской школе в Индии. Однажды, когда учительница на уроке воскресной школы повторила слова первой и второй заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», девочка воскликнула: «О да, очень глупо поклоняться идолам, у нас дома тоже есть такой бог. Он сидит, поджав ноги и закрыв глаза, вот так», и она показала, как. «К нему можно взывать сколько угодно, но он не услышит ни слова. Но дедушка и бабушка говорят, что он очень святой, а я вижу только грузный кусок дерева». Когда она это рассказывала, другие дети пытались остановить ее, но она продолжала: «Что же касается меня, я боюсь только Бога живого, моего небесного Отца, который видит все и слышит, и проникает глубоко во все уголки человеческого сердца». Да, дети, таков наш Бог. И когда его Сын, Иисус Христос, ходил по земле, он сказал: «Приходит время, и оно уже пришло, когда люди будут поклоняться Богу на всяком месте, в духе и истине, без всякого изображения». Нам иногда кажется, что если на изображении христианские святые или сам Господь, тогда можно иметь изображение. Но это неверно. Мы должны поклоняться в духе и истине и не обожествлять никаких изображений. Мы были бы очень плохим примером для язычников, которые поклоняются идолам, если бы сами молились только перед каким-нибудь изображением. Как много людей в наши дни не знают живого Бога, не знают истинного поклонения. Наше дело — нести им весть спасения. Для этого есть миссионеры. Отдельные церкви поддерживают их материально, посылают их в далекие страны, к язычникам, идолопоклонникам, чтобы они там говорили им о живом Боге и живым примером показали, как человек должен поклоняться Богу на всяком месте в духе и истине. У нас должно быть искреннее сострадание к тем, кто не знает Христа и не имеет спасения в нем, а продолжает поклоняться самодельным истуканам, от которых нет никакой пользы.
Вы можете

можете уже с детства интересоваться великим делом миссионерства. И хотя не можете ехать в далекие страны, вы можете говорить о Господе своим товарищам, не знающим Его. В наши дни высокого развития техники Слово Божие передается по радио и телевидению во все концы земли. Вот и вы слышите меня за тысячи километров от вашего дома. Это замечательное изобретение, но это не значит, что мы должны боготворить его или человека, который изобрел его. Все равно мы должны превозносить Творца, который заложил дивные законы в природу, законы, которые могут быть использованы для нашего блага и для распространения Евангелия. В следующий раз мы поговорим еще о другом виде идолопоклонства, и я думаю, что это будет для вас очень интересно. Не пропускайте наших радиопередач. Пусть Господь сохранит и благословит всех вас.

ядовитое сокровище. Дня своего 12-летия Эдик ждал целый год. С тех пор, как его другу Саше подарили компьютер на день рождения, Эдик часто проводил время у друга. Какой интересной и захватывающей казалась игра! Выигрывает тот, кто уйдет от погони и убьет всех остальных. Родители говорят, что верующим нельзя никого убивать и даже играть в такие игры. Но ведь это же просто игра, даже полезная. Она развивает реакцию и способность ориентироваться, рассуждал Эдик, мечтая подаренные в день рождения деньги использовать для покупки новенького Xbox. Решение Эдика купить электронный компьютер с играми очень огорчило его родителей. Ведь они же пытались с раннего возраста воспитать в сыне христианские качества. Эдик был очень умным мальчиком и уже давно обдумал, какие доводы привести в пользу своего выбора. Эта игра развивает меткость и быструю реакцию в сложных ситуациях. Я же никого убивать в жизни не собираюсь, но даже в Библии написано, что люди должны учиться воевать, чтобы одержать победу. Я буду играть совсем немного времени, а главное, я буду все время дома. Это же мне подарили деньги, они же мои. Я сам знаю, как их потратить. Сынок, ты уже большой и должен уметь отличать добро от зла, сказал папа. На часть денег, которые тебе подарили, ты мог бы купить какую-то полезную игру для развития памяти или еще что-то, а остальные деньги ты можешь отдать мне на хранение. А пока подумай, как лучше их употребить с пользой. Наша мама как раз собирает посылку в Сибирь для бедных детей. А что, если эти деньги мы отдадим за пересылку? Ты сделаешь доброе дело людям, и тебя Господь обильно благословит. Так я и знал, что вы захотите их сами потратить, забрать деньги у меня. Мне не нужно думать, я об этом мечтал целый год. Сынок, даже не в деньгах дело, вступилась в разговор мама. Мы против того, чтобы у тебя были игры, которые приносят вред. Эти игры придумали люди, которые служат сатане, и их цель – погубить детей. «Вы меня не любите!» – закричал Эдик. «Саше и Олегу родители купили такие компьютеры. И зачем я только родился в вашей семье?» С этими словами Эдик убежал в свою комнату и хлопнул дверью. Он закрылся на замок и не пришел на ужин. Спать лег он специально рано, чтобы не участвовать в семейной молитве. С того дня Эдик стал очень грубым. Он стал молчаливым и избегал разговора с родителями. Он кричал на свою младшую сестренку, выгонял ее из своей комнаты и пинал маленького котенка, с которым очень любил играть еще несколько дней назад. Родители, не переставая молиться за сына, старались сделать все возможное для того, чтобы он стал добрым и веселым, как прежде. Так прошло 10 дней, и родители сдались. Они согласились на покупку компьютера при условии, что Эдик будет хорошо себя вести в семье, делать домашние задания и играть на компьютере не больше 1 часа в день. В магазине как раз был сейл на новую модель с совершенно новой игрой, какой не было еще ни у кого из друзей Эдика. «Это же настоящее сокровище!» – думал Эдик.
Но вскоре он обнаружил, что час для уроков проходил по времени как 3 часа, а за игрой на компьютере такое же время пролетало как 15 минут. Конечно же, этого времени не хватало, и он придумал другую хитрость. Рано вечером он ложился спать, ставя свой будильник на час ночи. Таким образом, когда все спали, он всю ночь играл на компьютере. Родители вскоре заметили, что сын выглядит постоянно усталым. Да и учителя школы стали жаловаться на то, что их сын спит на уроках. Эдик стал получать низкие оценки и стал жаловаться на головную боль и на глаза. Так прошло около 2 месяцев. У Эдика пропал аппетит, сильно болели глаза и голова. Врач сделал обследование, выписал таблетки от головной боли и очки. Каждую ночь Эдику стали сниться страшные сны, и он часами не мог уснуть. В одной из таких ночей, когда Эдик проснулся от ночного кошмара, в его голову ломились настойчивые мысли. «Прыгни из своего окна со 2-го этажа на бетонную дорожку и умри. Тебя никто не любит. Зачем тебе жить?» Эти мысли наполняли его страхом. Сердце билось, как пойманная птичка. «Эдик, тебе нужно покаяться перед Богом и просить прощения у родителей. Сделай это сейчас!» Словно теплая мамина рука нежно прикоснулась к его сердцу другая мысль. Послушный этому зову, он встал и направился в комнату родителей. «Нет, не ходи! Мальчики не должны плакать, это унизительно!» Преградила дорогу другая мысль. Но Эдик уже открыл дверь и увидел своих родителей, стоящих на коленях. Он понял, что они молятся за него. «Мама, папа, мне приснился страшный сон. Мне очень страшно», — сказал Эдик. «Молись сам и проси прощения у Бога», — услышал Эдик ободряющий голос папы. Эдик вдруг почувствовал, что кто-то мешает ему это сделать. «Расплакался, как девчонка, не поддавайся на уловки!» Злая мысль опять преградила дорогу, и он не смог перешагнуть через нее. Прервал нависшую тишину голос отца. «Эдик, завтра воскресенье. Утром мы идем на собрание. Мы будем продолжать молиться о тебе, чтобы Бог продолжил свою работу в твоем сердце и приготовил тебя к покаянию. Мы очень любим тебя, но Бог любит тебя еще больше. А сейчас иди и постарайся заснуть». Утром перед собранием, оставшись в машине наедине с сыном, папа сказал: «Сынок, если ты хочешь полностью освободиться от страха, тебе надо покаяться перед Богом. Сегодня, когда ты услышишь голос Божий, будь послушным Ему». «Пап, а как ты знаешь, что я услышу голос? Как мне узнать Его голос?» «Я верю, что Бог будет говорить с тобой. Вспомни, этой ночью ты же слышал Его голос?» «Нет, пап, голоса не было, были только мысли». «Правильно, те добрые мысли, которые побудили тебя войти к нам и помолиться, они были от Бога, голос Духа Святого. А были и другие злые мысли, которые препятствовали этому и не дали тебе помолиться», — напомнил папа. «А откуда ты это узнал?» удивился Эдик. «Подобное происходит с каждым человеком. Важно сделать правильный выбор и повиноваться голосу Духа Божия.
А теперь мы должны торопиться, так как времени до начала собрания осталось совсем немного. Помни, мы с мамой молимся за тебя». Молитвенный дом был полон народа, так что Эдику пришлось пройти вперед и сесть на дополнительном стуле прямо в проходе. На протяжении всего служения Эдик мучительно размышлял о том, что после покаяния придется оставить компьютер и жить без него. Было так жаль, что пропадут деньги, и он продумывал всякие запасные варианты с заменой кассеты и так далее. Эти мысли так отвлекли его, что он не мог слышать проповеди, вникать в слова пения. Так прошло 2 часа. «Наше собрание подходит к концу», — услышал Эдди голос пресвитера. «Но Господь побуждает меня предложить спеть общим пением один куплет для того, кто сегодня нуждается в покаянии, кто мучается от своих грехов и страха. Это ваше время для покаяния». Эдик побледнел. В одну секунду он вдруг вспомнил все свои грехи, которые никому не открывал и даже сам забыл. Это все холодным мраком стало наваливаться на него. Он почувствовал, что может упасть. «Кровь Иисуса Христа прощает все грехи. Иди к Нему!» — как лучик света во тьме возникла мысль. «А что тебе скажут твои друзья? Они будут смеяться над тобой. Не торопись!» Как черная ворона прилетела другая мысль. Эдик, вспомнив разговор с папой, понял, что эту мысль внушает сам сатана. В нерешительности подняв голову, он встретился глазами со своим отцом, который сидел напротив хоре и со слезами на глазах смотрел на него. «Иди к Иисусу!» — беззвучно прошептал папа. «Господь, помоги мне!» вырвалось у Эдика. Он бегом побежал вперед и упал на колени, рыдая. «Прости меня, Господи, прости!» Еще не закончилась молитва пресвитера, как Эдик почувствовал тепло, которое разливалось по всему телу. Не было стыдно за слезы, которые скатывались по щекам. Исчез страх и чувство вины. Как будто слабый электрический ток пробежал по всему телу, и Эдика охватило удивительное чувство радости. «Теперь ты стал новым человеком, ты спасен кровью Христа», — отпечаталось в сознании мальчика. Сразу изменились отношения в семье. Учеба наладилась, голова перестала болеть, сон стал спокойным, а главное, сердце стало чистым. В тот же день Эдик разбил свой компьютер молотком, чтобы никто больше не мог его использовать, и выбросил его в мусор. Об одном Эдик жалеет, что деньги, потраченные на приобретение ядовитого сокровища, он мог бы употребить на доброе дело.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 7 главы послания к евреям. Вся эта глава, а также оставшаяся часть послания к евреям, говорят нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога, будучи нашим вечным первосвященником по чину Мельхиседека. В Священном Писании Мельхиседек является образом Иисуса Христа. Он олицетворяет собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек является царем мира, а также царем праведности. А наш Господь Иисус — это царь, который сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек был священником Бога Всевышнего. Наш Господь Иисус — это наш великий первосвященник». В этой главе автор послания к евреям проводит сравнение священства Мельхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является вечным и совершенным священником по чину Мельхиседека, о котором идет речь в данном отрывке. Прочтем стихи 4 и 5. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Авраам дал Мельхиседеку десятину. Он сознавал, что Мельхиседек возвышается над ним, являясь священником Всевышнего Бога. И в Аврааме десятину Мельхиседеку принесли сыновья Левия, которые были потомками Авраама. Это показывает нам, что Мельхиседек был выше Аарона, а также всех его потомков. Друзья мои, один из способов, как вы можете показать, что вы признаете господство Иисуса Христа, это приходя к Нему и принося Ему дары. Ибо каждый ваш дар — должен быть чем-то большим, нежели просто даром отдельной церкви или какому-то служению. Это должен быть дар самому Господу Иисусу. Вы должны признавать Его господство. И, принося Ему дары, вы должны быть как священник, совершающий служение прославления Господа. А теперь давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет». Мы с вами могли бы подумать, что Авраам был выше Мельхиседека. Но это было не так. Мельхиседек, живший в языческой среде, являлся священником Всевышнего Бога. Я не знаю, откуда он узнал о Боге. Более того, мы ничего не знаем о его происхождении. Поэтому, когда кто-то пытается рассказать вам о Мельхиседеке что-то большее, знайте, что вам попросту преподносятся чьи-то домыслы. Есть множество истин о Господе Иисусе Христе, которые я не могу понять и объяснить. Все дело в том, что Он является Богом. Я лишь знаю, что Он является сегодня моим великим первосвященником. И это все, что нам с вами необходимо знать. Авраам получил благословение от Мельхиседека, который был выше и больше его. И когда мы с вами поклоняемся Господу Иисусу и склоняемся перед Ним, мы признаем Его превосходство. Вы можете предложить Ему самих себя, и Он примет вас. Когда я предлагаю Ему самого себя, Он получает не очень много, но я предложил Ему себя, и я благодарен Ему за то, что Он принял меня. Далее прочтем 9 и 10 стихи. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его.
Сам Левий, принимающий десятины, дал Мельхиседеку десятину в лице Авраама. Когда Авраам принес дары Мельхиседеку, все священническое колено Левия еще находилось в чреслах Авраама, и тем самым Левий также дал Мельхиседеку десятину. Иными словами, здесь проявляется тот же самый принцип, в соответствии с которым мы с вами умерли в Адаме. Когда-то, давным-давно, Адам согрешил. Но мы с вами тоже согрешили в нем, и в Адаме все мы умерли. Причина, по которой нам с вами предстоит умереть, если к моменту нашей кончины Господь еще не вернется, состоит в том, что все мы пребываем в Адаме, и в Адаме мы все согрешили. Однако сегодня я обладаю совершенством, потому что пребываю во Христе. Осознаете ли вы это, друзья мои? Бог видит меня во Христе, и в Нем, во Христе, я имею совершенство. Я принят в возлюбленном. Друзья мои, это великая истина Священного Писания, и она преподнесена нам очень простым языком. Далее прочтем стихи с 11 по 14. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Иными словами, отличительной чертой священства Аарона была его незавершенность. Оно никогда не достигало совершенства, то есть полного единения человека с Богом. Оно никогда не давало людям искупления и признания в глазах Бога. И поскольку оно никогда не достигало своей цели, мы все нуждаемся в Христе. Но Господь Иисус родился в колене Иуды, и потому Он никогда не мог стать священником на этой земле. Коленом священников было колено Левия. Вот почему священство нуждалось в изменении. Прочтем стихи с 15 по 17. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мельхиседека». Именно это говорит нам пророчество 109-го псалма относительно Мессии, который должен был прийти. Христос стал священником посредством своего воскресения из мертвых, и его жизнь не имеет конца. А система Моисея исчерпала себя. Она никогда не могла дать человеку то, в чем он нуждался, то есть дать ему совершенство. Прочтем стихи с 18 по 22. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус». В 109-м псалме мы находим пророчество о том, что Мессия, наш Господь Иисус Христос, как священник, должен был иметь отношение к священству Мельхиседека. В 4-м стихе 109-го псалма мы читаем: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека».
Уже один тот факт, что священство Христа покоится не только на Слове Бога, но на Его клятве, ставит священство Христа выше всего остального. Единственное, что Ветхий Завет говорит нам о колене Левия, это то, что левиты были обособлены для задачи священнического служения. Однако относительно них мы не встречаем никакой клятвы. Более того, мы имеем не только гораздо более возвышенное священство Иисуса Христа, но также и гораздо лучший завет. Христос является нашим первосвященником. Он служит в превознесенном святилище, служит посредством лучшего завета и имеет дело с лучшими обетованиями. Священство Господа Иисуса Христа выше и лучше во всех аспектах. И все это будет подробно рассмотрено в нескольких следующих главах. А мы прочтем стихи 23 и 24. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Иными словами, священство Аарона в Ветхом Завете всегда заканчивалось смертью. Аарон умер точно так же, как умер Моисей. Мне всегда казалось, что смерть Аарона, даже если она не имела для Израиля большого значения, по крайней мере, являлась не менее важной потерей, чем смерть Моисея. Со смертью Аарона дети Израиля потеряли своего первосвященника, того, кто странствовал вместе с ними по пустыне, того, кто знал их и понимал их, и теперь у них должен был появиться новый священник. Но наш священник никогда не меняется. Христос всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется проходить через смерть повторно. Он все время находится на небесах ради нас. Недавно я получил письмо от одного радиослушателя, который живет в другом городе, но каждый вечер, отправляясь на работу в ночную смену, слушает наши программы по изучению Библии. И в этот час, поздно ночью, Дух Божий служит ему и доносит до него Слово Бога. Господь Иисус знал об этом человеке все, даже до того, как я получил его письмо и узнал о нем. Я не знал его и не знал, что он слушает наши радиолекции. Но Господь Иисус знал о нем все, потому что его священство неизменно. Он несет свое священническое служение 24 часа в сутки. Это значит, что поздно ночью он находится рядом с этим человеком, понимает его и доносит до него свое слово. И мне радостно, что сегодня у меня есть возможность преподавать Слово Божье, потому что я уверен, что Дух Божий будет нести его всем людям. Господь Иисус является великим первосвященником. И пока этот человек слушает наши передачи, я спокойно сплю в своей постели у себя дома. Однако, пока я сплю, в небесной славе находится тот, кто делает это слово эффективным. Давайте воздадим ему за это всю славу и все прославление. Следующий стих является, по всей видимости, ключевым стихом ко всему этому разделу, являясь самым сердцем евангельской вести. Прочтем 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь в первую очередь сказано, что Христос жив. В этот самый момент Он жив. Мы с вами часто акцентируем смерть и воскресение Христа, но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны говорить о живом Христе. Мы уже не знаем Его по плоти. Мы знаем Его сегодня, как нашего первосвященника, сидящего одесную Бога. Друзья мои, это именно то, в чем мы нуждаемся. И именно на этом мы должны сосредоточить все наше внимание.
Он умер здесь, чтобы спасти нас, но Он пребывает в небесах, чтобы хранить наше спасение, ибо Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он способен спасти нас. Иисус способен спасти нас совершенным образом. Он является великим пастырем, который вплоть до этого самого момента не потерял ни одной из своих овец. Хотите ли вы узнать кое-что? Он никогда не потеряет ни одну овцу. Если вы принадлежите к числу его овец, вам может лишь казаться, что вам угрожает опасность гибели. Однако Он находится на небесах ради вас и непрестанно присматривает за вами. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Ходатайствование на самом деле означает вмешательство. Он вступается за нас, и мы спасемся жизнью Его, как сказано в 10 стихе 5 главы послания к римлянам. Также апостол Иоанн пишет в начале 2 главы своего первого послания: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». В этих словах апостол обращается явно не ко мне, потому что я совершаю множество таких поступков, назвать которые правильными у меня не поворачивается язык. Неужели у Иоанна не найдется слов для меня? Но апостол продолжает далее, говоря: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Слово «ходатай» — это греческое слово «параклет», «утешитель», то есть «тот, кто стоит на нашей стороне». В данном случае это Иисус Христос, праведник. Все, что Он делает, является правильным, и мы будем спасены Его жизнью. Как чудесно знать, что мы имеем живого Христа. Мы не одиноки, друзья мои. Это просто младенчество, когда мы сидим и плачем, что нам приходится жить в полном одиночестве, что нам не к кому обратиться, что мы оказались наедине со своими проблемами, и нет никого, кто мог бы нам помочь. Друзья мои, как вы думаете, чем он занимается там наверху? Осознаете ли вы его реальность? Почему бы вам не обратиться к нему? Я помню один случай из моей практики. Мне пришлось работать с одной пожилой женщиной, сын которой решил оставить свою жену и связать жизнь с другой. Меня попросили поговорить с его новой избранницей, и я решил взять на эту встречу мать этого человека. Но все усилия не помогли. Эта новая женщина не желала внять уговором, решив во что бы то ни стало заполучить этого мужчину. Бедная мать, когда я вез ее домой, всю дорогу рыдала в моей машине, говоря: «Зачем Бог оставил меня?» Когда мы подъехали к ее дому, она успокоилась и стала извиняться за свои слова о том, что Бог оставил ее. Но я уверил ее, что она может твердо уповать на то, что Христос непрестанно совершает ходатайствование за нас. Хотя нам порой не хватает веры, иногда мы теряем веру, но Он всегда оказывается верен нам. И как чудесно знать, друзья мои, что Он находится там, в небесах. Далее прочтем стих 26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Христос является именно тем, кто нам нужен, ибо именно Он соответствует всем необходимым требованиям. Он в точности соответствует нашим нуждам, ибо никто не смог бы позаботиться о нас лучше, чем Он. Во-первых, Он свят, во-вторых, Он не причастен злу, что означает, что Он лишен всякого злого умысла, хитрости и лукавства. Когда Он помогает нам избежать наказания за наши грехи, Он делает это не с помощью хитрости, а потому что Сам оплатил цену наказания вместо вас.
И это наказание было в полной мере оплачено. Кроме того, он непорочен, то есть далек от всякой нравственной нечистоты. И это, друзья мои, является ответом Бога на всякие грязные фильмы, музыку и литературу, которых сегодня найдется немало. Библия показывает нам абсолютно ясно, что Господь Иисус был непорочен, то есть удален от всего этого. И, наконец, Он отделен от грешников. Он был подобен нам и в то же самое время не похож на нас. Он мог иметь дело с грешниками, общаться с ними, причем они не испытывали в его присутствии никакой неловкости. Но он не был одним из них. Враги Иисуса обвиняли его в том, что он имеет дело с мытарями и грешниками. И он действительно имел дело с мытарями и грешниками. Но он не был одним из них, будучи отделен от грешников. Прочтем 27 и 28 стихи. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Заметьте, что Господу Иисусу Христу не было нужды приносить какие-то жертвы или приношения за свои собственные грехи, ибо у Него не было таких грехов. И если бы Господу Иисусу было нужно возвратиться и умереть за вас еще раз, Он вернулся бы и умер бы, друзья мои. Он вернулся бы уже сегодня. Но Ему не потребуется возвращаться и умирать заново, потому что Он уже умер один раз. Непрекращающиеся жертвоприношения закона Ветхого Завета, несомненно, представляли собой утомительную и нудную рутину. Наверняка священники, которые были вынуждены по несколько десятков раз в день совершать эти жертвоприношения, собирались у ритуального умывальника и жаловались друг другу на то, сколько раз в течение дня они уже проделали одну и ту же церемонию. Ибо им безостановочно приходилось совершать одни и те же ритуалы, продолжавшиеся в течение столетий со времен Авраама. И этому не было конца. Я уверен, что сам Аарон признал бы, что все эти жертвоприношения действительно могут показаться утомительными. Но тем самым Бог хочет сказать нам нечто. Бог пытается сказать, что грех — это ужасное зло, которое обязательно требует пролития крови. Но тот, кто должен был однажды прийти, должен был взойти на крест за нас. И когда он сделал это, отпала нужда в пролитии крови. Цена наказания была полностью оплачена нашим святым, непричастным злу, непорочным первосвященником. Друзья мои, давайте будем непрестанно славить Его за это. И на этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.